нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: азаматтық борышың, отанға қызмет қыл. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Классик радиосы.
1: Территория классики.
2: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиоса.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кобыз. Струнный смычковый музыкальный инструмент. Один из древнейших смычковых инструментов, которые сохранились у народов Сибири, Средней Азии, Поволжья, Закавказья и других. У каждого народа такие инструменты имеют свое название, но они похожи строением, настройкой и способами игры. Казахский кобыз долгое время был священным инструментом, и играли на нем только бахса. Люди верили, что этот инструмент, как и его хозяин, обладают волшебной силой, и вместе они способны воздействовать на судьбу человека. Шаманы обвешивали кобыз всякими магическими предметами – перьями филина, металлическими пластинками, фигурками птиц. Все это шевелилось и позванивало в такт музыке, а внутри кобыза, на задней стенке, таинственно мерцало зеркальце. Согласно преданиям, кобыз и кобызовая музыка могли изгонять злых духов, болезни и даже смерть. С появлением кобыза связана философская легенда о Коркыте. Это имя общеизвестно среди многих тюркских народностей. В казахских легендах Коркыт – человек, который не мог примириться со скоротечностью жизни и неотвратимостью смерти, мечтал о бессмертии, был мудр. К словам Коркыта прислушивались, а его мнение высоко ценили. Некоторые именуют его не иначе, как пророком, а кто-то шаманом, бакса. По одной из легенд, Коркыт долго работал над созданием нового музыкального инструмента. И однажды во сне ангелы дали ему знак: «Оберни деревянный инструмент в верблюжью кожу. Из конского волоса сделай струны». Коркыт выполнил все, как было сказано, и новый инструмент запел прекрасную, завораживающую мелодию. С тех пор и закрепилось за этим инструментом имя «Кобыз Коркыта». Кобыз выдалбливался из одного цельного куска дерева – можжевельника, клена, сосны или березы. Инструмент состоял как бы из трех частей – головной – бас, средний – кеуде и нижний – аяк. Основание делалось в виде открытой чаши, вытянутой к низу. Эта нижняя часть инструмента затягивалась кожей. На ней устанавливалась подставка – тиек. Для струн кобыза брали конский волос. Струн было две – играли на них смычком. Его делали дугообразным. К двум концам изогнутой ветки привязывали пучок конского волоса и скрепляли крепкой нитью из верблюжьей шерсти. Формой смычок напоминал лук. Колорит и густота звучания кобыза во многом зависели от силы прикосновения смычка к струнам. Две струны кобыза, состоящие из 104 конских волосков, издавали целую гамму обертонов. Поэтому для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность, подражание вою волка, крику лебедя, бегу коня, звук упущенной стрелы. Кроме того, кобызовая традиция тесно связана с эпическим творчеством жирау. В кочевой среде они занимали одно из видных мест. Жирау находились обычно при ставке ханов, были военными и политическими советниками, воспевая героические подвиги ханов и батыров. Со временем исполнение эпических произведений перешло к акынам жирше, а сопровождающим сказания инструментом стала домбра.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Ваши приемники настроены на джазовую волну «Радио Классик». Сегодня в программе из цикла «Мастера джазовой гитары» вы услышите выдающихся гитаристов. И первым номером у нас будет Джон Скофилд. Выпускник Беркли, игравший с такими мастерами, как Майлз Дэвис, Херби Хэнкок, Джой Дефранческо, Пэт Метени, Чарли Мингус и многими другими. Прозвучит композиция «Snap, Crackle, Pop» 2002 года.

Майк Стерн – один из ведущих джазовых гитаристов на современной джазовой сцене. Родился в Бостоне в 1953 году. Так же, как и открывший программу Джон Скофилд, он выпускник Беркли. Играл с такими гигантами, как Билли Кобом, Жако Пасториус, Майлз Дэвис, Джо Хендерсон, Джим Холл и другими. Далее не требующий особого представления Эл Демиола с композицией «Red Moon».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.